наннугасуксунилу ниллиутикатагиакангатту кинаноктаан туситтусаллаангамма нипеқ нипеқилуартаалива куяаллуна ангунасуннеқарарнама нанорму таама сукасангиллувиллуунне тумингитигуллуунни тутсартуми тамаана илуангиллартуккураага илуартуккуориарпутти имминни наманераанангитигуорлули таа упаалерпараама инуа нилсилаақримаккаа